0: Для питания не шевелял и
1: поспал. Что ты не видишь?
0: Что? Ну, пукаем. Он идет, да, к нему. Пукаем.